не стали, смертвяли, шестным дивный трав, и не в вода скакали, уже был утесква, и не модлили ще, лечь Бог вцале не помог, хоть